0: сълза радост, че минена вечерец. За ноченца ти ще сълза хопцате дла. Я не вем как толкова вас е, але 18 стопни обланка вонка, пшиомне,
1: но? No, местом само 19 у будешине.
0: Я съм ченца на предумским шеку седжава, я понсен са кузлива, тук ще так рено вонка, но?
1: Яра пшиомне, неке то трехи.
0: Бля, да проще до бусования, но?
1: Potekim dženca, šak zahají so slepom džasate mezenarodne dudaku festival a Mirčin Venk je čera tam pobyl, zobezonju kak so tam na tutun vulki podauk přijotuja. Nimo toho je se Mirčin ze kosmickým vetrom tak menovaných čornych džiru zabiral. A ja nekoci je z čihu jadru ze nic, abo so vodných vobdvobroča dla teko nešvarných podaukach, kýž so kovo voko a před svetovými mištostvami kopence takle stavachu. Nekotre kuriozite vokovo tuto ru je ze zbierav Clemens Schmidt a na speciálne spivy, koho vokovo spiv svetovoch mištostvu zladuje, hižo za nekotre menšine Simon Hiduška.
0: Sedom popečech.

Горуца кунсту женястой бжежуриами, не важнейше прошанье, как а жопы могли совах важваш, як а сам слышава, аж я дереница шоп вега пиш, пен шива се настаю на вах важенье, потакам рона наопак, ако се нам цо, я але к нашим темам лиц те буду горуца, то мусуша сами рассужиш, нет я вам шедстаем, я сам Аня Кохоч-Шварцева, я салим се аж Громаже з нами стартуваш до кінця тижня.

Горуца кынсты женя стой бжэджу рэми, ны важны шэпшашан яё, как а жопэм макаліса вах важваш. Як асон свышава, аш ё дэрэні цо шоп вэгэ піш, пэн шэва сэ наста ё на вах важэня. Потакэ мурона на вапак, ако сэ нам цо, ё але к нашым тэмам лэц тэ буду горуца, то мусыш осамі розужіш, нэт я вам шэцтэйом. Я сам Аня Кохойт-Шварцова, я сэлім сэ аш Чоша грома, же з нами статуваш до кінця тижня.